0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

ночью любил тех, кого не люблю днем. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело ведь не в них, дело все во мне. Я ночью был на дне.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио на 104 FM.

0: моей безумны. Тычем пальцами в вены или лезвием струны. Ходим по тонкому льду мы, заблуждаясь морали. Гони моих бесов, храни.
1: Местное радио. Весь город на одной волне.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьком.

Давно начали терять, я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила ты.

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Солерс» представил новый полноприводный внедорожник S9. Это крупная модель длиной больше 5 метров. Сделана на грузовой платформе пикапа ST9. Конструкция позволяет комфортно ездить по плохим дорогам и преодолевать брод до 80 сантиметров. Под капотом двухлитровый турбомотор и классический автомат. Обновленный Хавейл Дарго поступил в продажу. Двигатель стал мощнее и разгоняет машину до сотни на секунду быстрее. Передний привод убрали, остался только полный. В салоне новая мультимедийка, интеграция сервисов Яндекса и другие изменения. Снаружи новинку можно отличить по новой решетке радиатора и цельной светодиодной полосе сзади. На автосалоне в Пекине официально представили совершенно новую Амоду C4. Во втором полугодии она появится в России. Выпуск наладят на заводе в Калининграде. В Китае у кроссовера будет гибридная силовая установка. Длина кузова 4,2 метра. У новинки независимая подвеска и мультимедийка с вертикальным экраном. Недавно в России стартовали продажи нового Чанган CS35 Max. Это не просто рестайлинг уже знакомого кроссовера с приставкой «плюс». Это совершенно новая модель на новой платформе с более комфортной задней подвеской и просторным салоном. Но по цене машина сопоставима. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Подробнее о новом Чанган CS35 Max в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину. Но только не мое, я мое.

0: в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Шире низ». В этом году бренды уходят от крайностей и предлагают комфортные джинсы на любой вкус. Это объемные и прямые модели, аккуратный клеш, скини, которые вновь покоряют подиумы, а также практичные карго. Давайте рассмотрим лишь первые из них. Расслабленные бочонки легко узнать по широким штанинам и объемному силуэту, который сужается к низу. Именно из-за такой формы, напоминающей бочку, они и получили свое название. Дизайнеры бренда Ferrari в новой коллекции «Весна-лето» решили использовать двойной деним с эффектом потертости и показали, что такой крой отлично смотрится даже в очень свободных и расслабленных образах. Если низ такой объемный, как в случае с бочонками, то плечевые изделия в свой образ лучше подбирать обтягивающие и простые. Для повседневных образов подойдет, например, облегающий джемпер, тонкий лонгслив или лаконичная рубашка. Такое сочетание поможет сохранить пропорции и не сделает фигуру визуально тяжелее. Другая модная джинсовая модель широких брюк – это багги. Свободные мешковатые джинсы с заниженной талией и прямыми широкими штанинами. Часто они доходят почти до пола. Они могут быть классические в оверсайз формате, талия занижена, штанины длинные и очень широкие, при желании их можно подвернуть. Либо могут быть укороченные, в бедрах остаются объемными, но штанины заканчиваются на 5-10 сантиметров выше лодыжек. Либо они могут быть завышенной талией. Такая посадка вытягивает фигуру и визуально удлиняет ноги. Носить багги лучше всего с простым и прилегающим верхом, чтобы не перегружать фигуру. Идеально подойдут облегающие джемперы, тонкие лонгсливы, лаконичные рубашки, кроп-топы или заправленные блузы. А еще багги отлично сочетаются с худи, свитшотами, укороченными жакетами, тренчами и даже пальто. Главное тут соблюдать баланс. Объемный низ всегда требует более сдержанного и облегающего верха. Вдохновиться на создание своего практичного эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни, по доступным ценам. Джинсы, пожалуй, самая удобная и практичная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». В ассортименте есть и большие размеры, до 56-го. Большое поступление обуви летней коллекции, в том числе новый бренд итальянской обуви «Регина Ботини». Скидки на коллекции прошлых лет в магазине «Элегант» все еще действуют. Спешите. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. Магазин «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж. Добро пожаловать за обновками.
0: Будь в курсе.
1: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Весь город на одной волне.

Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе было отвратительным, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: Хит хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

0: «Сириус ПТЗ» – специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8-814-2-70-55-10. ООО «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116-10-01-06-39-81.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
1: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 5-20-09.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: Музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи. Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе и только в Силе при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П-304-100-103-300.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На рекламном радио. На местном радио.
1: Я говорю интернет, вы говорите...
2: Ситилинк!
1: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
2: Подключили!
1: Вы подключили и получили...
2: Месяц в подарок!
3: А что это тут происходит?
1: Ситилинк дает в подарок месяц интернета при подключении.
3: Ого! А как подключить?
2: Легко!
4: Интернет Ситилинк. Месяц подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
5: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Ситилинк!
6: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньих тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовал, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекла. Около зеркал. Большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Комсервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и сезами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Хотите обновить образ? Добро пожаловать в магазин одежды и парфюмерии «Сияние» на Первомайскую, 2, первый подъезд. До конца апреля здесь действует скидка 30% на зимнюю коллекцию. Приходите и покупайте с выгодой костюмы, кофты, водолазки, теплые платья, кардиганы и многое другое. А уже с 1 мая в магазине «Сияние» ожидается новое поступление модной одежды к новому сезону и парфюмерии высокого качества. Магазин одежды и парфюмерии «Сияние», Первомайская, 2, первый подъезд. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Кинарем.
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: Где мои снасти?
1: В прошлый раз мы уже говорили, как разделать лунку при помощи доски, если

0: Ошибаться. Подцепив рыбу багориком, надо зафиксировать ее в лунке, развязав себе обе руки для рассверливания и прочих деяний. Надо чуть-чуть доработать багорик, добавив к нему отрез шнура и любое подходящее сверло-буравчик диаметром примерно 5 мм. Только шнур не должен быть слишком эластичным. Один конец шнура крепим к сверлу, а другой к цевью багорика. Подцепив рыбу багром, прижимаем ее ко льду и, натянув шнур, фиксируем в натянутом положении с помощью сверла. Рыба зафиксирована, руки свободны. Можно и за ледобур браться.
1: Не клюет.
0: Вот не оказалось в запасе мормышек медного цвета, а вчера у соседа, как назло, плотва брала именно на них. До магазина далеко, а мормышки нужны сейчас. Как быть? Да все просто, самому замеднить имеющиеся свинцовые или вольфрамовые мормышки. Всего-то нужен медный купорос, батарейка и кусочек медной фольги. В стакане нужно растворить 200 грамм купороса. Из фольги вырезать пластинку и припаять к ней один конец провода, а другой к плюсу батарейки. К минусу припаять медную проволочку, на которую нанизаны мормышки. Сначала в раствор опускается пластина, а затем мормышки. Через 10 секунд батарею можно отключить, так как она нужна только для старта процесса меднения. Только крючки перед процессом необходимо предохранить. Опустить несколько раз в остывающий расплавленный парафин от свечки. Толщина покрытия зависит от времени и вашего желания. А после меднения мормышки при желании можно и иголочкой полировать.
1: Хороша уха.
0: Рыба легко чистится, если ее потереть уксусом и оставить на некоторое время.

городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины.

0: Реклама на местном радио.
1: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104.

0: прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.
1: Во всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался. И походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит. Но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке.

всем. Может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь. Ты кричишь, ты орешь, но не так хорош. Я подарю любовь, хотя ты хотела Порш, Порш. А у нас...

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Москва списала Карелии более 1,5 миллиарда рублей долга. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании 2/3 задолженности по бюджетным кредитам еще 21 региону на общую сумму свыше 114 миллиардов рублей. В число этих регионов попала и Карелия. Это позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему субъектов и поддержать дальнейшее совершенствование условий работы региональной экономики. Электричка «Орлан» не будет ходить в карельскую столицу в этом году, и жители Суаярви и Костомукши не смогут воспользоваться новым способом добраться до столицы Карелии. Изначально идею запуска электрички с остановками в поселках поддержал глава республики. Однако у перевозчика северо-западной пригородной пассажирской компании нет свободных поездов для запуска электрички. Весь имеющийся состав уже распределен между регионами согласно действующим заказам на 2026 год.

Юрий Капитонов, Виктор Оброскин и Максим Сапожников. Лидер сборной команды Павел Васюков показал прекрасную игру, не оставив шанса оппонентам, но и в итоге занял заслуженное первое место. Серебро у Артура Полежаки из Кировска, на третьем месте Том Ермаков из Кандалакши. Далее новости.

0: Бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
2: Радиодесерт от Ирины Панафы.
3: Друзья, особенное настроение и вкуснейшие радиодесерты в ближайший час в эфире местного сплошной радости и удовольствия.

Синявский Егор, у вас сегодня тоже замечательный Егор события. Наверняка с самого утра все ваши, Егор, близкие уже начали вас баловать теплыми пожеланиями. Егор, присоединяясь к каждому хорошему слову. И желаю вам, уважаемый мненник, жизни не менее прекрасной, чем все ваши мечты. Желаю

0: Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте давайделить.ру в разделе «Покупателю».
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

И уже следующий поток лучших слов и поздравлений будет направлен на Цесарева Вячеслава, уважаемый именинника. Самого вам невероятного счастья и долголетия, Вячеслав. Пусть исполнится ваша самая заветная мечта.

0: Реклама на местном радио.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
1: Ситилинк, 5-20-09.
3: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Друзья, просто так, а без особых на то причин улыбаться будням. Дело, я вам скажу, несложное и точно не энергозатратное. Пробуйте, друзья, рекомендую. Ну, а вдруг понравится и отличное внеплановое, друзья, настроение станет хорошей привычкой. Я Ирина Панова. Пока.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Открыт предзаказ на новый Джаланд J6. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 миллионов 300 тысяч рублей. Это практичный полный аналог JQ J6. Цены одинаковые, но собирают машины в России. Джаланд — это еще одна марка российского происхождения. Ранее в России также импортозаместили Черри. Опубликованы первые фотографии серийной сборки электромобилей «Атом». Их сделали на линии сварки кузовов. Видимо, скоро машины поступят в продажу. Напомним, тестовую партию собрали в конце прошлого года, а на днях стартовал полноценный предзаказ. Бронь стоит 150 тысяч рублей. Машины обещают выдать в этом году. Чанган Юнити начали собирать в России. По неофициальной информации, концерн завершил сертификацию кроссоверов калининградского производства. Официальную информацию пока не подтвердили. Напомним, Чанган Юнити — это стильный компактный купе-кроссовер. Цена популярной модели стартует с 2 миллионов 700 тысяч рублей. Ford Mustang очень редкий в нашей стране автомобиль, особенно купешка четвертого поколения 96-го года выпуска в версии до рестайлинга. У нее задний привод и могучий V8 объемом 4,6 литра под капотом. В 2020 году машина покупалась со смешным пробегом, всего 60 тысяч километров и всего за 500 000 рублей. Подробнее о том, каково ездить на уникальной машине каждый день, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы
1: 370-09. Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: 16-6.
1: Сириус ПТЗ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8-814-2-70-55-10. ООО «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск. Шуйское шоссе, дом 6. ОГРН 116-10-01-06-39-81.
2: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
2: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
3: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, Ситилинк проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
4: 5-20-09. Оставляй заявку.
2: Вот так Ситилинк.
5: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.

0: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. Уже в эфире. На 104 FM.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Москва списала Карелии более 1,5 миллиарда рублей долга. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании 2/3 задолженности по бюджетным кредитам еще 21 региону на общую сумму свыше 114 миллиардов рублей. В число этих регионов попала и Карелия. Это позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему субъектов и поддержать дальнейшее совершенствование условий работы региональной экономики. Электричка «Орлан» не будет ходить в карельскую столицу в этом году, и жители Суаярви и Костомукши не смогут воспользоваться новым способом добраться до столицы Карелии. Изначально идею запуска электрички с остановками в поселках поддержал глава республики. Однако у перевозчика северо-западной пригородной пассажирской компании нет свободных поездов для запуска электрички. Весь имеющийся состав уже распределен между регионами согласно действующим заказам на 2026 год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минтранс Карелии. В Минтрансе отметили, что проработка вопроса о запуске «Орлана» продолжится, но конкретных сроков появления новой электрички пока нет. Правила сдачи экзаменов на права изменились в России. Теперь практические экзамены будут назначать не позднее 60 дней с момента сдачи теории, пишет РИА Новости. Раньше на это отводилось полгода. Если кандидат в водители не сдаст практику в течение полугода, ему придется заново проходить теоретический экзамен в течение 30 дней после истечения срока. Также стало больше оснований для прекращения экзамена. В частности, это использование средств связи, фото, видео и аудиоаппаратуры, а также других средств хранения и передачи информации. Это же нарушение станет основанием для аннулирования пройденного экзамена. В этом случае пересдать можно будет лишь через год. Сильный пожар вспыхнул в дачном поселке в Костомукши. Накануне вечером в 19:20 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в СНТ «Инфра-1». Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии. На место ЧП выехали 2 единицы техники и 8 специалистов. Выяснилось, что горит частная баня у одного из дачных домов. В результате пожара строение было значительно повреждено. Причины происшествия устанавливаются. В Костомукши на следующей неделе погаснут фонари. В связи с увеличением светового дня с 12 мая в округе начнется поэтапное отключение уличного освещения. Также фонари погаснут и в деревне Вокнаволок, и в поселке Заречный. Соответствующее распоряжение подписал глава округа Александр Дмитриев. Турклуб «Кипатры» приглашает горожан спеть песни военных лет и песни Победы 10 мая. В 15 часов всех приглашают на кемпинговую площадку «Изумрудный город» почтить память павших и отметить День Победы песней. Костер, гитара, солдатская каша и чай будут ждать вас в «Изумрудном городе» в лесу за финским стадионом. Можно приходить с детьми, пишут организаторы встречи. Павел Васюков стал победителем открытого первенства «Кандалакши» по настольному теннису. Соревнования были посвящены предстоящему празднованию 9 мая и 81-летию победы в Великой Отечественной войне. В турнире приняли участие 27 любителей, в том числе 4 спортсменов из Костомукши – Павел Васюков, Юрий Капитонов, Виктор Оброскин и Максим Сапожников. Лидер сборной команды Павел Васюков показал прекрасную игру, не оставив шанса оппонентам, но и в итоге занял заслуженное первое место. Серебро у Артура Полежаки из Кировска, на 3-м месте Том Ермаков из Кандалакши. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку, в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Костомукша сегодня облачная с прояснениями погода, без осадков, плюс 6, плюс 9 градусов, обещают синоптики в течение дня. Ветер до 10 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометров в Костомукше поднимется максимум до 4 градусов выше нуля. Синоптики обещают небольшой снег и ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН-100-448-97, ОГРН 115-100-60-860. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовал, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол. Около зеркал. Большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Хотите обновить образ? Добро пожаловать в магазин одежды и парфюмерии «Сияние» на Первомайскую, 2, первый подъезд. До конца апреля здесь действует скидка 30% на зимнюю коллекцию. Приходите и покупайте с выгодой костюмы, кофты, водолазки, теплые платья, кардиганы и многое другое. А уже с 1 мая в магазине «Сияние» ожидается новое поступление модной одежды к новому сезону и парфюмерии высокого качества. Магазин одежды и парфюмерии «Сияние», Первомайская, 2, первый подъезд.
7: Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику? Инвентарь на даче? Мойка. Огромный ассортимент в Силе. Отмыть дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед? Вперед за мойкой в Силу! До 31 мая при покупке мойки Quattro Elementi пеногенератор в подарок. Надежные мойки Quattro Elementi по отличным ценам в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru. ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: тряпки, тряпки, тряпочки. Тряпки от кутюр.
1: Местное время 15 часов.
2: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
3: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – винтажный подарок. Девушки стали скупать люксовые сумки, созданные в год их рождения. Этим трендом уже заинтересовались стилисты. Началось все с того, что 30-летняя жительница Калифорнии разместила в соцсетях ролик, где она похвасталась обновкой и показала роскошную сумку 96-го года выпуска. Девушка призналась, что купила винтажный аксессуар в честь собственного юбилея. Это уникальная сумка, потому что ее нет ни у кого. Ее нельзя просто так купить в любом магазине, написала девушка. Она увековечивает особый момент в моей жизни. В этом году нам обеим исполняется 30, и у нее есть свой характер, потому что она выдержала испытания временем. Меня не беспокоят мелкие царапины и несовершенства. Они рассказывают мне историю сумки, и это меня радует, пояснила счастливая юбилярша. В результате это видео стало вирусным, и девушки в комментариях стали делиться своими стильными сумками, такими, например, как Louis Vuitton Speedy 88 года или 75 года. В итоге барышни запустили новый тренд на покупку в качестве подарка сумок, выпущенных в годы их рождения. Теперь уже и зумеры, и бэйби-бумеры тоже спешат встретить день рождения с покупкой, соответствующей их возрасту. Этот необычный тренд эксперты связывают с потребностью людей в ностальгических чувствах. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою весну ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление элитных коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Regina Bottini». В магазине «Элегант» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

поезд скидящих средств и вылечит мою боль. Не существует подкидящих средств, бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым для тебя. И значит, снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: реклама на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Пришло время попробовать новинку у папы Ромы. Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Москва списала Карелии более 1,5 миллиарда рублей долга. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании 2/3 задолженности по бюджетным кредитам еще 21 региону на общую сумму свыше 114 миллиардов рублей. В число этих регионов попала и Карелия. Это позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему субъектов и поддержать дальнейшее совершенствование условий работы региональной экономики. Электричка «Орлан» не будет ходить в карельскую столицу в этом году, и жители Суаярви и Костомукши не смогут воспользоваться новым способом добраться до столицы Карелии. Изначально идею запуска электрички с остановками в поселках поддержал глава республики. Однако у перевозчика северо-западной пригородной пассажирской компании нет свободных поездов для запуска электрички. Весь имеющийся состав уже распределен между регионами согласно действующим заказам на 2026 год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минтранс Карелии. В Минтрансе отметили, что проработка вопроса о запуске «Орлана» продолжится, но конкретных сроков появления новой электрички пока нет. Правила сдачи экзаменов на права изменились в России. Теперь практические экзамены будут назначать не позднее 60 дней с момента сдачи теории, пишет РИА Новости. Раньше на это отводилось полгода. Если кандидат в водители не сдаст практику в течение полугода, ему придется заново проходить теоретический экзамен в течение 30 дней после истечения срока. Также стало больше оснований для прекращения экзамена. В частности, это использование средств связи, фото, видео и аудиоаппаратуры, а также других средств хранения и передачи информации. Это же нарушение станет основанием для аннулирования пройденного экзамена. В этом случае пересдать можно будет лишь через год. Сильный пожар вспыхнул в дачном поселке в Костомукши. Накануне вечером в 19:20 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в СНТ «Инфра-1». Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии. На место ЧП выехали 2 единицы техники и 8 специалистов. Выяснилось, что горит частная баня у одного из дачных домов. В результате пожара строение было значительно повреждено. Причины происшествия устанавливаются. В Костомукши на следующей неделе погаснут фонари. В связи с увеличением светового дня с 12 мая в округе начнется поэтапное отключение уличного освещения. Также фонари погаснут и в деревне Вокнаволок, и в поселке Заречный. Соответствующее распоряжение подписал глава округа Александр Дмитриев. Турклуб «Кипатры» приглашает горожан спеть песни военных лет и песни Победы 10 мая. В 15 часов всех приглашают на кемпинговую площадку «Изумрудный город» почтить память павших и отметить День Победы песней. Костер, гитара, солдатская каша и чай будут ждать вас в «Изумрудном городе» в лесу за финским стадионом. Можно приходить с детьми, пишут организаторы встречи. Павел Васюков стал победителем открытого первенства «Кандалакши» по настольному теннису. Соревнования были посвящены предстоящему празднованию 9 мая и 81-летию победы в Великой Отечественной войне. В турнире приняли участие 27 любителей, в том числе 4 спортсменов из Костомукши – Павел Васюков, Юрий Капитонов, Виктор Оброскин и Максим Сапожников. Лидер сборной команды Павел Васюков показал прекрасную игру, не оставив шанса оппонентам, но и в итоге занял заслуженное первое место. Серебро у Артура Полежаки из Кировска, на 3-м месте Том Ермаков из Кандалакши. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку, в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Костомукше сегодня облачная с прояснениями погода, без осадков, плюс 6, плюс 9 градусов обещают синоптики в течение дня. Ветер до 10 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометров в Костомукше поднимется максимум до 4 градусов выше нуля. Синоптики обещают небольшой снег и ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 304-100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио на 104 FM.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: И снова я приветствую всех, кто с нами на одной волне. Всем хорошего настроения и прекрасного продолжения этого вторника. Ну а я, как всегда, призываю начинать этот вечер вместе, конечно же, под музыку местного радио. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я с вами у микрофона. И у нас еще не вечер.

37027, телефон нашего прямого эфира. Как всегда, мы открыты. Если хотите лично адресовать кому-то свои приветы или заказать любимую музыку, обязательно звоните или пишите смс на номер 911-402-2040. Ну а через несколько минут в нашей студии появится вечерняя гостья. Сегодня у нас Елена Володина, художественный руководитель КСЦ «Дружба». Узнаем все подробности, как наш дворец планирует закрывать, если можно так назвать, творческий сезон. Что нас ожидает в мае, какие события, какие мероприятия, чтобы ничего не пропустить. Обязательно будьте с нами. Ну а во второй части программы, конечно же, разыграем шведские фрикадельки от папы Ромы и итальянскую пиццу от кафе «Суши Биг». Так что оставайтесь с нами, участвуйте, и пусть вам повезет.

0: Постоялый двор.
1: Как я уже анонсировала, представляю с удовольствием мою гостью. Напротив меня Елена Володина, художественный руководитель Дворца культуры «Дружба». Лена, добрый вечер.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Наталья, здравствуй, Костомукша.
1: Ну что, медленно, но верно все-таки идем к завершению творческого сезона? Или это все пока относительно?
2: Ну, это пока все относительно, но первый день мая мы, конечно, отметили огромным сборным концертом, условно посвященным закрытию сезона. Почему говорю условно? Потому что впереди в мае и в июне, и в июле нас ждут еще очень много интересных событий, культурных мероприятий, концерты, фестивальные мероприятия, День металлурга, ну и даже некоторые отчетники, которые вдруг, как подснежники, как цветы, как наша ранняя весна в Костомукше, распустились в последний момент. Поэтому я с удовольствием расскажу всем о тех мероприятиях, которые ждут нас в мае.
1: Ну, в принципе, мероприятия уже начались 1 мая, да, это был большой концерт.
2: Да, да, это был большой сборный концерт детских и творческих коллективов и взрослых, хореографических, вокальных, с условным названием «Весенняя палитра». Мы собрали там все краски весны, все звуки, все танцы, песни, и символично было то, что ведущей этого концерта была сама весна.
1: Это прекрасно. Ну, а сейчас, конечно же, я предлагаю тем, кто любит интеллектуальные такие вот битвы, в общем-то, делать чуть-чуть погромче, поскольку завтра всех любителей такого вида отдыха ждет...
2: Интеллектуально-развлекательная игра «Эль-квиз», посвященная 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Символично, что на игру уже зарегистрировались 9 команд. 9 мая, День Победы, 9 команд. Вот. И получая обратную связь, некоторые команды почему-то испугались темы великой.
1: 9 мая, да, непростая тема. 9 мая,
2: но на самом деле уже мы несколько лет проводим такие тематические игры, которые заключают в себе в каждом раунде вопросы, касающиеся тематики Великой Отечественной войны. Будь то кинематограф, музыка, какие-то интересные факты о датах, о событиях, о людях, вот, зашифрованные цитаты великих людей, великих полководцев. Но все решаемо, все это познавательно. Я рекомендую всем прийти, просто поиграть, получить удовольствие, вспомнить эти трагические и героические события Великой Отечественной войны. Даже если вы не победите, вы узнаете много новых интересных фактов, потому что наш бессменный ведущий Евгений Курочкин уже подготовил вопросы, и мы будем рады видеть всех в малом зале завтра в 18:30. Поэтому приходите, не бойтесь, болейте за своих, отвечайте на наши каверзные вопросы и будьте счастливы и живите в мирном небе, в мирном нашем государстве. Я очень надеюсь, что мир все-таки будет на нашей стороне, и вот эти вот кошмарные события, которые сейчас происходят, они все-таки закончатся.
1: Ну и, конечно же, вот в эту субботу мы будем отмечать один из главных праздников.

0: И в этом году, как все вы, наверное, знаете, только в Костомукше и в Петрозаводске бессмертный полк пройдет
1: по улицам города.
0: Это волнительное событие, которого мы ожидали уже много-много лет. И в связи вот с этим проведением, то, что было принято такое решение, план культурных мероприятий чуть-чуть сдвинулся, ну, чтобы успеть, чтобы горожане смогли насладиться и шествием бессмертном полку, и митингом у героев павших, и концертом большим фестивальным на площади Дворца культуры. Было принято решение чуть-чуть перенести начало нашего праздничного концерта на полчаса. То есть раньше было анонсировано, что он начнется в 14:30. Сейчас время чуть сдвинулось. Ждем всех в 15:00. Большая праздничная программа «Я пишу тебе с войны», где также выступят любимые коллективы Дворца культуры и города, вокалисты, вокальная студия Дворца культуры представит много юных, неизвестных ранее вокалистов. Поэтому приходите обязательно во дворец. А по окончании концерта на Малой площади ДК программу продолжит выступление оркестра «Орион», также с участием вокалистов города. Споем, вспомним любимые песни, потанцуем и отдадим дань памяти нашим великим-великим предкам.
1: Это все будет 9 мая,
0: 9
1: друзья.
0: Мая, да.
1: Но я думаю, что все равно череда событий, череда вот этих вот праздничных мероприятий будет идти
0: в течение всего дня. И дня, и более того, вот мы же не заканчиваем просто майскими праздниками. Вот 22 июня тоже будет памятная дата, поэтому мы помним, мы любим, мы гордимся нашими предками.
1: Ну и дальше возвращаемся к остальным событиям. Мая 20 числа уже во дворце.
0: Да, по традиции уже несколько лет школа воздушной гимнастики «Вертикаль» проводит свои отчетные концерты. Приходят родители, поклонники этого удивительного жанра, потому что это, наверное, не столько танец, сколько действительно гимнастика на воздушных снарядах, на полотнах, на гамаках, на кольцах, на пилоне. И это всегда удивительно, потому что, оказывается, воздушной гимнастике покорны все возрасты, начиная от детей, которые гибкие, летучие, воздушные, включая до возраста уже бабушек, таких активных, спортивных, которые тоже показывают прекрасные программы, прекрасные выступления. И недаром это называется программа «Воздушная нить». В рамках вот этой программы отчетной школа «Вертикаль» под руководством тренеров представит сразу два концерта. Обращаю ваше внимание, в 5 часов состоится концерт «Рождение мечты», и в 19:00 вторая программа, такой тоже отдельные, совершенно другие номера, «Свободный полет». Поэтому приходите, билеты можно купить онлайн, можно прийти купить в кассе Дворца культуры, если кому-то это будет удобно. Тут, к сожалению, у нас на праздничные дни касса не работала, и, видимо, был какой-то скачок электронапряжения, и вот этот вот сайт билетного оператора, он был просто отключен. И получили мы обратную связь от наших зрителей, которые не могли просто купить билет онлайн, поэтому все исправлено, все, приносим свои извинения,
1: работает.
0: Все работает, поэтому если вам удобно покупать билеты онлайн, то, пожалуйста, обращайтесь, заходите на нашу страничку ВКонтакте, нажимайте иконку «Купить билет», выбирайте правильное, любимое место и покупайте билет. Значит, обращаем внимание, на некоторых концертах, которые проходят у нас в большом концертном зале, сейчас введена градация на взрослый и на детский билет. Так вот, обращаю внимание, при покупке детского билета обязательно нужно ввести промокод, который указан на афише или в анонсе программы. Например, 9 мая там ДК-117. Вот, если это будет другой концерт, соответственно, тоже вот, билет, который вы покупаете на детей, вы его покупаете отдельно. И, соответственно, отдельным шлюзом вводите вот этот вот промокод. Вот. Если какие-то возникнут проблемы при приобретении билета онлайн, обращайтесь на сайт билетного оператора, сайт поддержки 8 800 572 00. Простой телефон, он указан в посте, в анонсе нашей группы.

0: Поэтому, если вдруг какие-то возникают сложности, обращайтесь, вам обязательно помогут, подскажут, что нужно сделать, как вернуть билет, как поменять. И
1: еще я хочу обратить внимание, вот где брать вот эти маленькие QR-коды? Есть ли, указаны ли они на ваших афишах в группе ВКонтакте?
0: И в группе ВКонтакте, и на самой афише, и даже вот в анонсе программ, которые мы делаем. В малом зале, к сожалению, пока мы не смогли настроить вот эту вот шлюзовую систему. Вот. Но в концертном зале, да, обращайте внимание, что при покупке детского билета вы вводите вот этот промокод, и, соответственно, билет для ребенка будет дешевле.
1: Ну, и все костомукшане, наверное, уже немножко привыкли, свыклись к такой мысли, что события фестиваля, международного фестиваля искусств теперь у нас проходят в течение года.
0: Года, да.
1: Да, это сделано для удобства, конечно, горожан.
0: Зрителей, конечно, да. И понимая о том, что мы все-таки живем очень в удаленном районе, с трудной локацией, логистикой попадания, да, и все сложнее и сложнее добавить, доставить к нам артистов, которые бы были, чье творчество было бы интересно большому количеству зрителей. Вот, но мы стараемся это делать, стараемся разнообразить все, представлять все виды искусств. И сейчас все уже знают, билетов нет, но я не могу об этом не сказать.
1: Только хотела спросить, да, остались ли еще билетики?
0: Да, 23 мая к нам в третий раз приезжает балет Аллы Духовой «Тодес». Вот. Но, повторюсь, не стоит отчаиваться, потому что бывает так, что, например, люди приобрели билет, но не могут пойти в этот день, ну, по каким-то там форс-мажорным обстоятельствам, вот, и возвращают в кассу, поэтому заходите, смотрите. Может быть, перед самой программой, перед началом концерта кто-то также вот лишний билетик, может быть, предоставит. Вот, поэтому призываю тех, у кого вот вдруг окажется лишний билетик, предложите либо через соцсети, либо придите в кассу, если вы покупали этот билет в кассе. Вот, мы обязательно найдем тех людей, которые в них нуждаются, которые очень хотят посетить это мероприятие.
1: Ну и завершит череду культурных таких событий в мае концерт танцевального коллектива Jet Set. В общем, в конце мая натанцуемся. От души.
0: Ну, 28 апреля, как известно, это день, Всемирный день танцев, поэтому наш Костомукша и Дворец культуры, в частности, славится своими хореографическими коллективами, поэтому коллектив уличного танца Jet Set представит яркую, мощную программу. Обратите внимание, что это будет 30 мая, суббота, 15:00, начало концерта, очень удобно. Поэтому не спешите уезжать на дачу, а протанцуйте вместе с нашими юными танцорами. Будет танцевально, ярко, зрелищно, зажигательно, так, как умеет только джет-сет.
1: Спасибо большое. Я желаю всем, конечно же, хорошего весеннего активного мая. Обязательно приходите на события, участвуйте и прочувствуйте эту весну вместе с коллективами Дворца культуры. Спасибо большое, Елена Володина. Сегодня была у нас в студии художественный руководитель Кастя Дружба.
0: Всего доброго. Приходите к нам всегда.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
3: Да, здесь есть все, что нужно.
4: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Еще кусочек.
4: Ну что, друзья, как всегда, такая аппетитная заставочка у нас предвещает аппетитный розыгрыш от кафе «Суши Биг». Сегодня будем разыгрывать итальянскую пиццу. Как всегда, я расскажу вам три факта об одном блюде, и вам надо будет догадаться, о чем речь. Итак, сегодня будем говорить о лакомствах. Это древнее лакомство, история которого началась на Ближнем Востоке с уваривания айвы для ее сохранения. То есть сначала ее варили, чтобы подольше сохранить. В ГДР в 1953 году произошли массовые волнения из-за повышения цен на этот любимый рабочими продукт – десерт. Ну а компания Disney в 90-е годы создала анимационное телешоу для детей, которое было основано на жизни этих, скажем так, десертных персонажей. И оно было удивительно популярным. О чем речь, друзья? О каком лакомстве? Присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040. Автор седьмого правильного ответа получит итальянскую пиццу от кафе «Суши Биг». Поехали!
5: Может, закажем пиццу?
6: Как раньше?
5: Ну да.
6: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
5: Чем тебе старая пицца не угодила?
6: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номер уно в Костомукше.
5: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
7: «Суши Биг». Здравствуйте.
5: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
8: Доставка осуществляет «Суши Гид». ОГРН 12-01-50-40-17. ИНН 100-401-46-92.

Ну что, друзья, можно считать, что конкурс наш состоялся, и седьмое СМС с правильным ответом пришло к нам с номера, который заканчивается на 7686. Ловите наши аплодисменты. Конечно же, речь сегодня шла у нас про мармелад, поэтому за, мало того, что правильный ответ, и за свою удачу, которая сегодня вам улыбается чуть шире, чем всем остальным участникам, вы сможете насладиться итальянской пиццей от кафе Суши Биг. Ну а мы, друзья, через пару минут разыграем вкуснейшие шведские фрикадельки от Папы Ромы, так что оставайтесь с нами и участвуйте.

0: Рома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну и прямо сейчас прекрасная новость для поклонников кулинарных талантов папы Ромы. Шведские фрикадельки будем разыгрывать прямо сейчас. Так что, если не знаете, что приготовить на ужин этим вечером, ну или не хотите тратить время, когда такое солнце за окном, в общем, отличная идея, это шведские фрикадельки, тем более, что порция большая, 12 фрикаделек плюс картофель по-деревенски в томатном соусе в этой порции. В общем, удобно на ужин, обед, даже на завтрак прекрасно. В общем, папа Рома знает, как вкусно провести любое время. Ну а прямо сейчас мы зажарили одно слово в известной песне. Давайте послушаем этот фрагмент.

Ну, собственно, вот фрагмент песни мы с вами услышали. Какое слово мы зажарили звуковым сигналом? Присылайте на номер 911-402-2040. Автор 11-го правильного ответа отправится к папе Роме наслаждаться шведскими фрикадельками. Поехали! Поехали!

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

Ну что, друзья, буквально наш, скажем так, сегодняшний победитель запрыгнул в последний вагончик, потому что были варианты у вас разные по поводу зажаренного слова, но правильно это слово «убегаю», и 11 смс пришло к нам с номера, который заканчивается на 0493. Ловите наши аплодисменты. В ответном сообщении я напишу, как вы сможете забрать свой приз и с удовольствием отведать шведских фрикаделек от папы Ромы. Я благодарю всех, кто провел с нами этот час, особенно тех, кто участвовал в конкурсе и правильно отвечал на вопросы. Хорошего всем вечера, ну а мы с вами услышимся уже завтра на 104 FM. Всем пока!

0: «Сириус ПТЗ» – специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. О, «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116-10-01-06-39-81.
1: Я говорю «интернет», вы говорите
2: «Ситилинк».
1: Я говорю «Ситилинк», вы говорите
2: «Подключили».
1: Вы подключили и получили
2: месяц в подарок.
3: А что это тут происходит?
1: «Ситилинк» дает в подарок месяц интернета при подключении.
3: Ого! А как подключить?
2: Легко!
4: Интернет «Ситилинк». Месяц подарок при подключении. Звоните 5-20-09. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: «Ситилинк».
5: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
6: Ты можешь купить мотоблок где угодно, но в Силе – в Силе. И только в Силе. При покупке мотоблока ты получаешь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка к мотоблоку DDE в Силе. В Силе. И только в Силе. До 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке мотоблока. Покупай мотоблок в Силе. В Силе. И только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
7: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРНП 304-100-103-300.
8: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Москва списала Карелии более 1,5 миллиарда рублей долга. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании 2/3 задолженности по бюджетным кредитам еще 21 региону на общую сумму свыше 114 миллиардов рублей. В число этих регионов попала и Карелия. Это позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему субъектов и поддержать дальнейшее совершенствование условий работы региональной экономики. Электричка «Орлан» не будет ходить в карельскую столицу в этом году, и жители Суаярви и Костомукши не смогут воспользоваться новым способом добраться до столицы Карелии. Изначально идею запуска электрички с остановками в поселках поддержал глава республики. Однако у перевозчика северо-западной пригородной пассажирской компании нет свободных поездов для запуска электрички. Весь имеющийся состав уже распределен между регионами согласно действующим заказам на 2026 год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минтранс Карелии. В Минтрансе отметили, что проработка вопроса о запуске «Орлана» продолжится, но конкретных сроков появления новой электрички пока нет. Правила сдачи экзаменов на права изменились в России. Теперь практические экзамены будут назначать не позднее 60 дней с момента сдачи теории, пишет РИА Новости. Раньше на это отводилось полгода. Если кандидат в водители не сдаст практику в течение полугода, ему придется заново проходить теоретический экзамен в течение 30 дней после истечения срока. Также стало больше оснований для прекращения экзамена. В частности, это использование средств связи, фото, видео и аудиоаппаратуры, а также других средств хранения и передачи информации. Это же нарушение станет основанием для аннулирования пройденного экзамена. В этом случае пересдать можно будет лишь через год. Сильный пожар вспыхнул в дачном поселке в Костомукши. Накануне вечером в 19:20 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в СНТ «Инфра-1». Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии. На место ЧП выехали 2 единицы техники и 8 специалистов. Выяснилось, что горит частная баня одного из дачных домов. В результате пожара строение было значительно повреждено. Причины происшествия устанавливаются. В Костомукши на следующей неделе погаснут фонари. В связи с увеличением светового дня с 12 мая в округе начнется поэтапное отключение уличного освещения. Также фонари погаснут и в деревне Вокнаволок, и в поселке Заречный. Соответствующее распоряжение подписал глава округа Александр Дмитриев. Турклуб «Кипатры» приглашает горожан спеть песни военных лет и песни Победы 10 мая. В 15 часов всех приглашают на кемпинговую площадку «Изумрудный город» почтить память павших и отметить День Победы песней. Костер, гитара, солдатская каша и чай будут ждать вас в «Изумрудном городе» в лесу за финским стадионом. Можно приходить с детьми, пишут организаторы встречи. Павел Васюков стал победителем открытого первенства «Кандалакши» по настольному теннису. Соревнования были посвящены предстоящему празднованию 9 мая и 81-летию победы в Великой Отечественной войне. В турнире приняли участие 27 любителей, в том числе 4 спортсменов из Костомукши – Павел Васюков, Юрий Капитонов, Виктор Оброскин и Максим Сапожников. Лидер сборной команды Павел Васюков показал прекрасную игру, не оставив шанса оппонентам, но и в итоге занял заслуженное первое место. Серебро у Артура Полежаки из Кировска, на третьем месте Том Ермаков из Кандалакши. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку, в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Костомукша сегодня облачная с прояснениями погода, без осадков, плюс 6, плюс 9 градусов обещают синоптики в течение дня. Ветер до 10 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометров Костомукши поднимется максимум до 4 градусов выше нуля. Синоптики обещают небольшой снег и ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-60-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовал, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекла. Около зеркал. Большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-001-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Хотите обновить образ? Добро пожаловать в магазин одежды и парфюмерии «Сияние» на Первомайскую, 2, первый подъезд. Приходите и покупайте с выгодой костюмы, кофты, водолазки, теплые платья, кардиганы и многое другое. А уже с 1 мая в магазине новое поступление модной одежды к новому сезону и парфюмерии высокого качества. Магазин одежды и парфюмерии «Сияние», Первомайская, 2, первый подъезд. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: любимым радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.
2: За спиной моей.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай. Давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем.
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: Где мои снасти?
2: В прошлый раз мы уже говорили, как разделать лунку при помощи доски, если рыба в нее не проходит. Когда ты в толпе, все просто. Кричишь «Багор!» и всегда найдутся добровольные помощники. Один багром подцепит и к краю лунки прижмет, второй лунку рассверлит. Ну а если с проблемой, остался один на один. А можно и самому справиться. Подцепив рыбу багориком, надо зафиксировать ее в лунке, развязав себе обе руки для рассверливания и прочих деяний. Надо чуть-чуть доработать багорик, добавив к нему отрез шнура и любое подходящее сверло-буравчик диаметром примерно 5 мм. Только шнур не должен быть слишком эластичным. Один конец шнура крепим к сверлу, а другой к цевью багорика. Подцепив рыбу багром, прижимаем ее ко льду и, натянув шнур, фиксируем в натянутом положении с помощью сверла. Рыба зафиксирована, руки свободны. Можно и за ледобур браться.
1: Не клюет.
2: Вот не оказалось в запасе мормышек медного цвета, а вчера у соседа, как назло, плотва брала именно на них. До магазина далеко, а мормышки нужны сейчас. Как быть? Да все просто, самому замедните имеющиеся свинцовые или вольфрамовые мормышки. Всего-то нужен медный купорос, батарейка и кусочек медной фольги. В стакане нужно растворить 200 грамм купороса. Из фольги вырезать пластинку и припаять к ней один конец провода, а другой к плюсу батарейки. К минусу припаять медную проволочку, на которую нанизаны мормышки. Сначала в раствор опускается пластина, а затем мормышки. Через 10 секунд батарею можно отключить, так как она нужна только для старта процесса меднения. Только крючки перед процессом необходимо предохранить. Опустить несколько раз в остывающий расплавленный парафин от свечки. Толщина покрытия зависит от времени и вашего желания. А после меднения мормышки при желании можно и иголочкой полировать.
1: Хороша уха.
2: Рыба легко чистится, если ее потереть уксусом и оставить на некоторое время. Снимать чешую нужно не совсем вдоль тела, а несколько наискосок. При этом надо немного сдавливать рыбу с боков. Только не сильно, чтобы не раздавить желчный пузырь. А на сегодня все. Хороших выходных и ни хвоста, ни чешуи.
4: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». Готовьтесь к весенней распутице с магазинами «Клевое место». В наличии мужская и женская обувь для прогулок и активного отдыха.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
4: Ой, не, антенна барахлит.
3: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
4: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
5: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
7: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – винтажный подарок. Девушки стали скупать люксовые сумки, созданные в год их рождения. Этим трендом уже заинтересовались стилисты. Началось все с того, что 30-летняя жительница Калифорнии разместила в соцсетях ролик, где она похвасталась обновкой и показала роскошную сумку 96-го года выпуска. Девушка призналась, что купила винтажный аксессуар в честь собственного юбилея. Это уникальная сумка, потому что ее нет ни у кого. Ее нельзя просто так купить в любом магазине, написала девушка. Она увековечивает особый момент в моей жизни. В этом году нам обеим исполняется 30, и у нее есть свой характер, потому что она выдержала испытания временем. Меня не беспокоят мелкие царапины и несовершенства. Они рассказывают мне историю сумки, и это меня радует, пояснила счастливая юбилярша. В результате это видео стало вирусным, и девушки в комментариях стали делиться своими стильными сумками, такими, например, как Louis Vuitton Speedy 88 года или 75 года. В итоге барышни запустили новый тренд на покупку в качестве подарка сумок, выпущенных в годы их рождения. Теперь уже и зумеры, и бэйби-бумеры тоже спешат встретить день рождения с покупкой, соответствующей их возрасту. Этот необычный тренд эксперты связывают с потребностью людей в ностальгических чувствах. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою весну ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление элитных коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Регина Боттини». В магазине «Элегант» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

пожар голубой. Позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад. Был на женщине зелье опадки. Разонравилось пить и плясать. Терять свою жизнь без остатка.

0: одной волне. Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-100-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовал, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Хотите обновить образ? Добро пожаловать в магазин одежды и парфюмерии «Сияние» на Первомайскую, 2, первый подъезд. Приходите и покупайте с выгодой костюмы, кофты, водолазки, теплые платья, кардиганы и многое другое. А уже с 1 мая в магазине новое поступление модной одежды к новому сезону и парфюмерии высокого качества. Магазин одежды и парфюмерии «Сияние», Первомайская, 2, первый подъезд. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Открыт предзаказ на новый Джалант J6. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 300 000 рублей. Это практичный полный аналог JQ J6. Цены одинаковые, но собирают машины в России. Джалант — это еще одна марка российского происхождения. Ранее в России также импортозаместили Черри. Опубликованы первые фотографии серийной сборки электромобилей «Атом». Их сделали на линии сварки кузовов. Видимо, скоро машины поступят в продажу. Напомним, тестовую партию собрали в конце прошлого года, а на днях стартовал полноценный предзаказ. Бронь стоит 150 тысяч рублей. Машины обещают выдать в этом году. Чанган Юнити начали собирать в России. По неофициальной информации, концерн завершил сертификацию кроссоверов калининградского производства. Официальную информацию пока не подтвердили. Напомним, Чанган Юнити — это стильный компактный купе-кроссовер. Цена популярной модели стартует с 2 700 000 рублей. Ford Mustang — очень редкий в нашей стране автомобиль, особенно купешка четвертого поколения 96-го года выпуска в версии до рестайлинга. У нее задний привод и могучий V8 объемом 4,6 литра под капотом. В 2020 году машина покупалась со смешным пробегом — всего 60 тысяч километров и всего за 500 000 рублей. Подробнее о том, каково ездить на уникальной машине каждый день, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Вдохни, улыбнись, весна уже здесь.
1: Твоя весна на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

А, в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнутый, как болиди поворот, только за крутым. Перемены вряд ли смогут меня закрутить.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

храню наш фотоальбом. Вся правда в том, что любовь в нас обрела свой дом. Самый нужный час, наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томно. И сколько бы не было комнат в нашей квартире.

с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

привычка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя.

0: злом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?
0: Как конструктор.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

А ты плакала, плакала, плакала, девочка плохая, я хотел ангела. Сколько ты своих секретов прятала, пока моя любовь